0: El idioma universal de la música nos une todo el día en el 97.7.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.